0: 向我索要共产党员名单。我个人认为，虽然目前依然可以与他合作，但不可完全信任。所以我跟汪精卫提过，准备把蒋手下的左派和共产党员撤出，另立国共合作的部队。
1: 汪精卫目前还是持左派立场的，但是他性格软弱，犹疑不定，看来还是不能把希望完全寄托于他。
0: 我知道，所以我已从黄埔和大元帅府铁甲车队抽调了一批党员和团员作为骨干，与李济深的第四军合作，成立了一支独立团，团长是叶挺。
2: 叶挺，那个陈炯明叛乱时勇救中山先生夫妇的叶挺。
0: 没错，他在莫斯科学习期间就已经秘密入党了。
1: 本来果然独具慧眼，
3: 我们需要在各方面都做好应对。眼下，国民党二大行将召开，参会代表中，我党占三分之一，左派占三分之一。我们的方针是要扩大左派，孤立中派，打击右派。
0: 你上周不是跟上海汇报了吗？怎么回复的？
3: 没有回复，一定是老头子又开始犯糊涂了。
1: 年年，一定要向中央阐明问题的严重性。
3: 我会继续汇报的。
4: 吴廷刚先生，我可以明确的告诉你，不可能。共产国际要我们不能突出我们自己的领导地位，我们已经竭力照办。现在你让我去跟西山派那帮王八蛋去谈判，绝对不可能。求他们回来参加国民党二大啊！他们是什么人？一群反革命分子，现在已经急得我们头上拉屎了，我们还要去田里去求他们，这是什么啊？这是胯下之辱！你愣着干什么？招示范！
5: Чен, полагаю, вы чересчур обеспокоены. Но если не попытаться урегулировать возникшие противоречия между сишанской группой и Гуанчжоу, пустить все на самотек и даже поспособствовать ухудшению ситуации, это приведет к расколу Гамедана. Единый фронт незаменим при нынешней китайской революции. А сохранение целостного и единого Гамедана является крайне необходимым шагом. Таково основное понимание проблемы китайской революции коммунистическим интернационалом. Обращая внимание на ваше высказывание, позвольте напомнить вам, что китайская революция является частью общемировой революции, а коммунистическая партия Китая, в свою очередь, является филиалом коммунистического интернационала. Независимо от того, что вы думаете лично, вы должны единогласно поддерживать Коминтерн и тем самым выполнять свои прямые обязанности. Машина во дворе. Прошу вас.

0: 众所周知，党国的军事跟政治经济都密切相关。之前，王主席报告政治时，已经军事重点说过大半。现在，中正向诸位说一说，两年来军事大练及日后军队组织。 及方针。这两年，我们成立了黄埔军校，平定商团叛乱，二次东征，灭陈炯明，打各方军阀。民国14年，成立了国民革命军。
1: 我们收编湘军为第二军，第二军为第三军，他吧。不知道的还以为你说那个军阀呢。你刚到广州，一共周朝劳顿，我已备好晚宴，接风洗尘。
2: Главное как можно раньше донести до него мне的комментарий。Я в свою очередь, как новый военный совет。 Настаиваю на том, что вы не готовы к Северному флоту. Кроме того, в вашей армии не хватает четкой политической организации. А то, что у генерала так много власти,
0: не слышу.
2: Да-да, я в курсе, что Бородин к нему относится оптимистично. Но я другой. Я солдат, и мне прямо ухо. Да, значит, да. Нет, никаких компромиссов.
0: 国民革命军的小小成效，正是实行三民主义的成效。我观，今日中国之局势，似本党之前途。现在我敢说一句，我们的政府已经有力量向外发展了。三民主义的力量。 战胜一切，国民革命的成功，当不在远。革命军去年可以统一广东，今年不能统一中国。

0: А ведь дядя Ши раньше грозился, что не будет нуждаться в компании. И что военная академия больше не нуждается в услугах советских инструкторов. Товарищ Бубнов, вам не кажется, что под шумок революции он хочет от нас избавиться?
1: Товарищ Куйбышев, я думаю, так говорить очень опрометчиво. У нас сейчас нет поводов для того, чтобы думать, что будет переворот. Это, наверное, какое-то недоразумение. Разве Джо Энлай не разговаривал с Дидешем? И прошло уже больше часа. Почему до сих пор нет результата? Нет, я считаю, что нужно сохранять спокойствие. Не усугубляйте ситуацию.
2: Когда будет мы лишаем его власти?

0: Или считаю, что он поступил легкомысленно. И нам так делать не надо. Нужно ждать.
1: 他说蒋介石已经贸然行动了，他劝咱们不要一样，再等一等。

0: 来，周主任，来，他放你出来了。接生的戒严已解除了，我刚回了趟黄埔，也全都恢复了原样。
1: 傅修巴斯达亚那。美，также получили сообщение, что разоружение заговорщиками те гонжо и сянга также состоялось. Чанг Кайши говорит, что он хотит говорить с нами. Чо, а что случилось?
2: 蒋介石说要跟咱们谈谈，到底怎么回事？他从中山界出动，是汪主席联合共产党要谋害他。此后种种都是他酒自爆。我不敢断定此事为他主导，但很明显，他借题发挥，在扩张自己的权力。我想了一路，我们不能听之任之，接受这是一场误会的说辞。恩来讲的对，蒋中正其人，喜欢的还是在交易所里面。 搞投机，擅搞投机者，别人示弱，他就得不进；别人强硬，他们就缩回去。这次也是一样的，不管他是自导自演，还是别人借机捣鬼，我们都不能妥协退让。我们退让，他就会得寸进尺。
3: 我看就按大伙之前商议的方案，讨伐蒋中正，且舆论上我们有优势，
4: 但是那
3: 再动员工农，集中武装力量。
4: Вы отказываетесь от сотрудничества Компартии с Гоминданом? Ситуация в Гуанчжоу только-только
2: стабилизировалась。他问：“你们要放弃国共合作了吗？”广州的局势才刚稳定。布伯诺夫同志，我们要反击，并非是要放弃国共合作，我们只是要打击蒋中正，挫败他的阴谋。
4: Вашей военной мощи недостаточно, и у левых из партии Гоминдан тоже нет такой силы, чтобы противостоять. Если вы исключите его, то кто будет вашим лидером?
5: 就算我们没有合适的人选，也不能弄一个反革命来当领袖。Чен,
4: Компартия слишком молода. Чтобы выиграть время, нужно идти на уступки.
1: 要赢得时间，就要做出让步。
6: Товарищ Бувнов, машина от Чан Кайши уже приехала.
1: Чан Кайши 约谈苏联顾问谈判的车到。
2: 布伯诺夫同志，您的决定会影响到共产党人的存亡。
4: Ваше решение повлияет

0: Ван, я, собственно, пришел попрощаться. Мне срочно вызывают в Москву. А вот друзья Цзянжунжена, Люхер и Бородин, уже на пути к городу.
1: Москва, 让他即刻返回. Цзянжунжен的好朋友 Джалун 和鲍罗廷已经在来广州的路上了.

0: 年初二大，刚刚确定要延续总理遗愿，继续三大政策，我们还争取了这么多的部长委员，现在蒋介石却提出这个，那二大不是白开了吗？你看这上面说的，整理党务案系国民党内部问题，无论如何决议，他党均无权再封。听到了吗？听到了吗？他们要耍无赖，但你我无权开口。
1: Вы более не являетесь министром пропаганды, но вы оставили за собой должность кандидата ЦК от крестьянского движения. И можете продолжать работу. Чан Кайши наш относительно надежный лев. Все, что он делает, у него есть на это свои причины. В любом случае, изменилась лишь форма сотрудничества КПК Гоминдан. А суть осталась без изменений.
2: 你也多买一件事，多刚把姐打那危机失败的吧？去年那危机没么多，付出不不了的。那要是你刚把姐也是刚把没么人么危机，那要是刚把姐没那危机是啊啊，革命党不了的。明年查理温克帕会西多阿奇，他们那啥啥话过的，给他自家一点的是不必的。我想知道政府先生的态度，为巩固革命基础。 更为革命前途，确实需要牺牲一部分革命利益。如果国民党认为此种办法可以减去党内的疑虑与纠纷，更与国民革命有益，那我们不亦有所益？这是政府先生让我带来的，要你们一一签字，同意。 整理党务案。
3: 人质，下来再走。
2: 这是重要的决议。
3: 张国焘先生，请让开。
2: 人质，签了字再走。
4: 让开。

0: 两党同志团结，皆为国民革命努力，这是中正的希望所在。
1: Разве человек, который отвечает за всеобщую ситуацию, может быть понятым всем? Ваш товарищ Сёйн, после того, как примкнул к революции, по-моему, много раз не откликался на призыв, не так ли?
2: 你们的孙先生投身国民革命，也不是始终一呼百应吧？是啊，总理致力革命30载，不也是在反对和误解当中屡败屡战吗？
3: 如今正是实现总理统一意志的大好时机，你还推辞什么？